0: Предлагаю физичне копие, че си их позабил писарни. Дигитализирайте послование подетя с Canon технологио подетя Biru Systemi. Знижайте стружке и поиноставите пословне процесе. Biru Systemi Logatet.
1: Тотальна отпродая у Дипу. Тотально знижане цене. Тотално неверетно. Прихрани до 72%.
2: Пресенетливо по цени. Дипо.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time.

0: Евролиствица.
1: И новый хит.
2: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: Евролиствица.
1: И новый хит, худи хит.